0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Ядерная триада должна быть гарантом суверенитета России и Белоруссии. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил. Глава государства назвал использование ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности страны. При этом президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия никому не угрожают, но готовы защищать совместное отечество от Бреста до Владивостока. Правительство утвердило план мероприятий по повышению безопасности на дорогах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что особое внимание в стратегии, рассчитанной до 2030 года, будет уделено расширению опорной сети и модернизации инфраструктуры. В первую очередь речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты. Также предусмотрено увеличение количества полос автодорог и возведение развязок. В Кировской области бабушкам и дедушкам, которые ухаживают за внуками в возрасте до 3 лет, будут платить ежемесячное пособие. Регион стал первым в России, где введена такая мера поддержки. Как сообщает региональное правительство, бабушкина зарплата может составить почти 46 тысяч рублей, если ребенок рожден женщиной в возрасте до 24 лет, и чуть более 38 тысяч, если маме 25 лет и больше. Выплата будет рассчитываться с учетом дохода бабушки или дедушки. Родители выпускников оценивают траты на школьный выпускной примерно в 65 тысяч рублей. Согласно исследованию сервиса «Авито», большинство родителей готовы потратить 34 тысячи на образ ребенка, а на само празднование закладывают около 31 тысячи. Отмечается, что лишь треть опрошенных родителей целиком доверяют выбор образа выпускнику. Большинство планируют подобрать образ совместно с ребенком, а 15% заявили, что сами выберут, в чем школьник пойдет на праздник. РЖД утвердили график туристических поездов на следующий год. Как сообщили в компании, по железным дорогам будет курсировать 131 состав, это на 11 больше, чем в действующем графике, а путешествия охватят 54 региона. Среди новых направлений – Волжские просторы, Москва-Самара-Астрахань-Москва, Ржевский рубеж, Москва-Ржев-Торжок-Москва, три столицы – Москва-Казань-Ижевск-Москва и другие. В РЖД напомнили, что продажа билетов открывается за 180 суток, дополнительно можно купить комплексный экскурсионный тур или отдельные экскурсии.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

бы в счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая, день за дня убеждаться.

0: скажи, моя душа.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
1: Россия.
2: В школах вводят трехуровневую систему оценки поведения учеников. Образцовая, допустимая и недопустимая. Ее будут применять с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что необходимо создать комфортную и мотивирующую среду для развития каждого ребенка, где четкие правила поведения становятся основой уважения и дисциплины. По словам министра, система оценки поведения позволит выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу. Классические торговые центры по мере развития маркетплейсов будут трансформироваться под другие форматы. Со временем они превратятся в развлекательные, досуговые общественные комплексы с небольшой торговой составляющей. Как пишет ТАСС, такое мнение выразил президент Союза торговых центров Булат Шакиров. По его словам, оборот маркетплейсов увеличился чуть ли не в 10 раз. Практически все эти деньги были выведены из торговых центров.
1: Мир.
2: Страны Евросоюза могут вернуться к закупкам российского газа после завершения украинского конфликта. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. По его словам, это диктуют факторы конкуренции географии, российский газ дешевле. В интервью газете «Речь Посполита» Мадьяр также отметил, что Венгрия готова открыть новую главу в отношениях с Украиной, но сначала венгерское меньшинство в Закарпатье должно получить основные права. Ситуация вокруг соглашения Соединенных Штатов с Ираном может проясниться в ближайшие дни. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, отметив наличие некоторых позитивных сигналов. При этом, по словам Рубио, если выгодную сделку с Ираном не получится заключить, президент США ясно дал понять, что у него есть другие варианты.
1: Транспорт.
2: Программы обучения в автошколах скорректируют с учетом современных условий на дорогах. В нынешнем году планируется пересмотреть вопросы для теоретического экзамена, а к следующему году – дополнить курсы действиями при авариях. Как пишет ТАСС, об этом сообщили в правительстве. Добавлю, ранее издание «Коммерсант» писало, что Минтруд утвердил новый профессиональный стандарт для инструкторов автошкол, согласно которому с 1 сентября они должны быть дипломированными педагогами, пройдя соответствующие курсы переподготовки. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Ядерная триада должна быть гарантом суверенитета России и Белоруссии. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил. Глава государства назвал использование ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности страны. При этом президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия никому не угрожают, но готовы защищать совместное отечество от Бреста до Владивостока. Банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличных. Согласно рекомендациям Центробанка, которые приводят «Известия», финансовым организациям следует более внимательно относиться к операциям, возможными целями которых является легализация доходов, полученных преступным путем. При этом отмечается, что дополнительные меры контроля не затронут тех, кто может документально подтвердить законность источников происхождения денежных средств. Россиянам стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Согласно данным федерального ресурса, за год количество отказов выросло более чем в 2.5 раза. Эксперты связывают это с тем, что суды стали более внимательно оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, набирал кредиты без намерения возвращать деньги, нет. Отмечается, что отказ в списании носит необратимый характер. Повторное банкротство по тем же обязательствам невозможно. 8 произведений русских авторов вошли в список 100 лучших романов по версии британского издания «Гардиан». При этом 2 книги Льва Толстого оказались в первой десятке. 6 место занимает Анна Каренина, 7-е – «У войны и мира». Произведения Владимира Набокова «Лолита» и «Бледный огонь» оказались на 25-й и 29-й строчках соответственно, 28-е место у романа Достоевского «Братья Карамазовы». На 66-й строчке произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», 69-е место занял роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», а 91-е – «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. На вторичном рынке существенно выросли продажи китайских машин. По данным директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые 4 месяца года было реализовано более 105 тысяч подержанных автомобилей китайских марок. Это на 45,5% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом эксперт отмечает, что в структуре перепродаж машин, выпущенных после 2022 года, доля китайцев сейчас составляет почти 40%.
0: Новости на Дорожном радио.

я люблю тебя, я тебя люблю. Окончилось наше лето, не важно, чья вина, и словно нет рассвета.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Ядерная триада должна быть гарантом суверенитета России и Белоруссии. Об этом заявил Владимир Путин в ходе совместной с Белоруссией тренировки ядерных сил. Глава государства назвал использование ядерного оружия исключительной мерой обеспечения безопасности страны. При этом президент Беларуси Александр Лукашенко подчеркнул, что Россия и Белоруссия никому не угрожают, но готовы защищать совместное отечество от Бреста до Владивостока. Банки усилят контроль за внесением крупных сумм наличных. Согласно рекомендациям Центробанка, которые приводят «Известия», финансовым организациям следует более внимательно относиться к операциям, возможными целями которых является легализация доходов, полученных преступным путем. При этом отмечается, что дополнительные меры контроля не затронут тех, кто может документально подтвердить законность источников происхождения денежных средств. Россиянам стали чаще отказывать в списании долгов при банкротстве. Согласно данным федерального ресурса, за год количество отказов выросло более чем в 2.5 раза. Эксперты связывают это с тем, что суды стали более внимательно оценивать добросовестность должника. Честным заемщикам долги прощают, а тем, кто скрывал имущество, набирал кредиты без намерения возвращать деньги, нет. Отмечается, что отказ в списании носит необратимый характер. Повторное банкротство по тем же обязательствам невозможно. 8 произведений русских авторов вошли в список 100 лучших романов по версии британского издания «Guardian». При этом 2 книги Льва Толстого оказались в первой десятке. 6 место занимает «Анна Каренина», 7-е — «У войны и мира». Произведения Владимира Набокова «Лолита» и «Бледный огонь» оказались на 25-й и 29-й строчках соответственно. 28-е место у романа Достоевского «Братья Карамазовы». На 66-й строчке произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». 69-е место занял роман Федора Достоевского «Преступление и наказание», а 91-е – «Жизнь и судьба» Василия Гроссмана. На вторичном рынке существенно выросли продажи китайских машин. По данным директора агентства «Автостат» Сергея Целикова, за первые 4 месяца года было реализовано более 105 тысяч подержанных автомобилей китайских марок. Это на 45,5% больше, чем за тот же период прошлого года. При этом эксперт отмечает, что в структуре перепродаж машин, выпущенных после 2022 года, доля китайцев сейчас составляет почти 40%.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, если слипаются глаза,

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России вступил в силу новый закон, который поддержит многодетные семьи. Теперь, если доход семьи при переоформлении пособий превышает региональный прожиточный минимум, но не более чем на 10%, выплату все равно продлят. В том случае, если при таких условиях семье в соцподдержке ранее отказали, решения, вынесенные с 1 января, по новому закону автоматически пересмотрят. Размер выплаты составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка. По расчетам Госдумы, новая норма коснется свыше 70 тысяч семей.
0: Россия.
1: В Пермском крае запретили хранение и распространение вейпов. Под ограничения попали не только сами устройства, но и их составные части. Новые правила начнут действовать с осени этого года, так постановило законодательное собрание Прикамья. Депутаты пояснили, что Пермский край ранее стал первым регионом России, где с 1 марта полностью запрещена розничная продажа вейпов. Новые ограничения призваны бороться с недобросовестными предпринимателями, которые обходят запрет, маскируя продажу вейпов под аренду или подарки, а также маркировку жидкостей для вейпов под пищевые добавки.
0: Хоккей.
1: Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд и дважды в своей истории. Накануне в шестом матче финальной серии хоккеисты из Ярославля на выезде обыграли казанский «Акбарс» со счетом 3-2 и тем самым довели счет в серии до победного для себя результата 4-2. Главный тренер «Локомотива», 65-летний Боб Хартли, после финала объявил о завершении карьеры. Канадский специалист в итоге стал первым иностранным тренером, выигравшим Кубок Гагарина дважды. 5 лет назад победу в турнире он праздновал с омским «Авангардом».
0: Дороги.
1: Правительство России утвердило план мероприятий по повышению безопасности на дорогах. Документ рассчитан до 2030 года с перспективой продления. Особое внимание власти уделят расширению опорной сети дорог и строительству обходов городов, что позволит убрать транзитный транспорт из населенных пунктов. Всего до 2031 года планируется построить свыше 30 таких обходов протяженностью свыше 800 километров. Среди них новые магистрали в объезд Тюмени, Орехово-Зуево, Орла, Рязани, Астрахани, Грозного и других городов. На реализацию этих и других задач правительство закладывает свыше 9 триллионов рублей. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России вступил в силу новый закон, который поддержит многодетные семьи. Теперь, если доход семьи при переоформлении пособий превышает региональный прожиточный минимум, но не более чем на 10%, выплату все равно продлят. В том случае, если при таких условиях семье в соцподдержке ранее отказали, решения, вынесенные с 1 января, по новому закону автоматически пересмотрят. Размер выплаты составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка. По расчетам Госдумы, новая норма коснется свыше 70 тысяч семей.
0: Россия.
1: В Пермском крае запретили хранение и распространение вейпов. Под ограничения попали не только сами устройства, но и их составные части. Новые правила начнут действовать с осени этого года, так постановило законодательное собрание Прикамья. Депутаты пояснили, что Пермский край ранее стал первым регионом России, где с 1 марта полностью запрещена розничная продажа вейпов. Новые ограничения призваны бороться с недобросовестными предпринимателями, которые обходят запрет, маскируя продажу вейпов под аренду или подарки, а также маркировку жидкостей для вейпов под пищевые добавки.
0: Хоккей.
1: Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд и дважды в своей истории. Накануне в шестом матче финальной серии хоккеисты из Ярославля на выезде обыграли казанский «Акбарс» со счетом 3-2 и тем самым довели счет в серии до победного для себя результата 4-2. Главный тренер «Локомотива», 65-летний Боб Хартли, после финала объявил о завершении карьеры. Канадский специалист в итоге стал первым иностранным тренером, выигравшим Кубок Гагарина дважды. 5 лет назад победу в турнире он праздновал с омским «Авангардом».
0: Дороги.
1: Правительство России утвердило план мероприятий по повышению безопасности на дорогах. Документ рассчитан до 2030 года с перспективой продления. Особое внимание власти уделят расширению опорной сети дорог и строительству обходов городов, что позволит убрать транзитный транспорт из населенных пунктов. Всего до 2031 года планируется построить свыше 30 таких обходов протяженностью свыше 800 километров. Среди них новые магистрали в объезд Тюмени, Орехово-Зуево, Орла, Рязани, Астрахани, Грозного и других городов. На реализацию этих и других задач правительство закладывает свыше 9 триллионов рублей. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

холода, ни ангина, ни простуда. Посерьезнее беда, полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Страховое возмещение по долгосрочным рублевым вкладам хотят увеличить. С будущего года обновленная страховка станет покрывать до 2 миллионов рублей вместо текущего лимита в 1 миллион 400 тысяч. Новые правила коснутся только вкладов на срок более 3 лет, а также безотзывных сберегательных сертификатов на срок от 1 года до 3 лет. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму.
0: Новый закон.
1: Получение российских паспортов жителями Приднестровья упростится с понедельника. С 25 мая посольство России в Молдавии начнет прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре. Она отменяет требования 5-летнего проживания в России после получения вида на жительство, экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства для жителей непризнанной республики.
0: Мир.
1: Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую юридическую обязанность государств бороться с изменением климата. Документ закрепляет заключение международного суда, вынесенное в июле прошлого года. Тогда суд решил, что страны обязаны сокращать использование ископаемого топлива. Против новой резолюции выступили 8 государств, в том числе Россия и США. Сама резолюция не имеет обязательной юридической силы, но на нее можно будет ссылаться в судебных процессах. Россия и Китай договорились обмениваться информацией для предотвращения терактов на транспорте. В частности, речь идет о безопасности контейнерных грузоперевозок по железной дороге и взаимодействии между территориальными органами внутренних дел двух стран. Об этом стало известно по итогам встречи между представителями МВД России и Управления общественной безопасности провинции Хубэй. Отмечу, это не первый контакт между полицейскими двух стран. В минувшем марте в Чите они обсуждали совместное противодействие трансграничной преступности.
0: Транспорт.
1: Посадку на международные авиарейсы по биометрии запустят позже. Сперва биометрическую систему протестируют на внутренних направлениях, передает парламентская газета сообщение аэропорта Шереметьево. По его данным, основная сложность – это высокая нагрузка на безопасность, поэтому специалисты сначала убедятся в надежности всех механизмов и лишь затем разрешат в упрощенном порядке, без предъявления бумажных документов, проходить в чистую зону аэропорта, регистрироваться на рейс и выходить на посадку. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Пусть у вас в жизни все получается. Ваш Юрий Антонов.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
5: О главном.
4: Страховое возмещение по долгосрочным рублевым вкладам хотят увеличить. С будущего года обновленная страховка станет покрывать до 2 миллионов рублей вместо текущего лимита в 1 миллион 400 тысяч. Новые правила коснутся только вкладов на срок более 3 лет, а также безотзывных сберегательных сертификатов на срок от 1 года до 3 лет. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму.
3: Новый закон.
4: Получение российских паспортов жителями Приднестровья упростится с понедельника. С 25 мая посольство России в Молдавии начнет прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре. Она отменяет требования 5-летнего проживания в России после получения вида на жительство, экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства для жителей непризнанной республики.
3: Мир.
4: Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую юридическую обязанность государств бороться с изменением климата. Документ закрепляет заключение Международного суда, вынесенное в июле прошлого года. Тогда суд решил, что страны обязаны сокращать использование ископаемого топлива. Против новой резолюции выступили 8 государств, в том числе Россия и США. Сама резолюция не имеет обязательной юридической силы, но на нее можно будет ссылаться в судебных процессах. Россия и Китай договорились обмениваться информацией для предотвращения терактов на транспорте. В частности, речь идет о безопасности контейнерных грузоперевозок по железной дороге и взаимодействии между территориальными органами внутренних дел двух стран. Об этом стало известно по итогам встречи между представителями МВД России и Управления общественной безопасности провинции Хубэй. Отмечу, это не первый контакт между полицейскими двух стран. В минувшем марте в Чите они обсуждали совместное противодействие трансграничной преступности.
3: Транспорт.
4: Посадку на международные авиарейсы по биометрии запустят позже. Сперва биометрическую систему протестируют на внутренних направлениях, передает парламентская газета сообщение аэропорта Шереметьево. По его данным, основная сложность – это высокая нагрузка на безопасность, поэтому специалисты сначала убедятся в надежности всех механизмов и лишь затем разрешат в упрощенном порядке, без предъявления бумажных документов, проходить в чистую зону аэропорта, регистрироваться на рейс и выходить на посадку. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Галя, у нас отмена!
1: Какая еще отмена?
0: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
2: Акция для ИП и ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО, лицензия ЦБРФ номер 1000, реклама 0+.
3: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты.

0: Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: ОК представляет.
3: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
4: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
5: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
2: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Папия. Трехслойная, 8 штук. В ассортименте 199 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно, а мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России вступил в силу новый закон, который поддержит многодетные семьи. Теперь, если доход семьи при переоформлении пособий превышает региональный прожиточный минимум, но не более чем на 10%, выплату все равно продлят. В том случае, если при таких условиях семье в соцподдержке ранее отказали, решения, вынесенные с 1 января, по новому закону автоматически пересмотрят. Размер выплаты составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка. По расчетам Госдумы, новая норма коснется свыше 70 тысяч семей.
0: Россия.
1: В Пермском крае запретили хранение и распространение вейпов. Под ограничения попали не только сами устройства, но и их составные части. Новые правила начнут действовать с осени этого года, так постановило законодательное собрание Прикамья. Депутаты выяснили, что Пермский край ранее стал первым регионом России, где с 1 марта полностью запрещена розничная продажа вейпов. Новые ограничения призваны бороться с недобросовестными предпринимателями, которые обходят запрет, маскируя продажу вейпов под аренду или подарки, а также маркировку жидкостей для вейпов под пищевые добавки.
0: Хоккей.
1: Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд и дважды в своей истории. Накануне в шестом матче финальной серии хоккеисты из Ярославля на выезде обыграли казанский «Акбарс» со счетом 3-2 и тем самым довели счет в серии до победного для себя результата 4-2. Главный тренер «Локомотива», 65-летний Боб Хартли, после финала объявил о завершении карьеры. Канадский специалист в итоге стал первым иностранным тренером, выигравшим Кубок Гагарина дважды. 5 лет назад победу в турнире он праздновал с омским «Авангардом».
0: Дороги.
1: Правительство России утвердило план мероприятий по повышению безопасности на дорогах. Документ рассчитан до 2030 года с перспективой продления. Особое внимание власти уделят расширению опорной сети дорог и строительству обходов городов, что позволит убрать транзитный транспорт из населенных пунктов. Всего до 2031 года планируется построить свыше 30 таких обходов протяженностью свыше 800 километров. Среди них новые магистрали в объезд Тюмени, Орехово-Зуево, Орла, Рязани, Астрахани, Грозного и других городов. На реализацию этих и других задач правительство закладывает свыше 9 триллионов рублей. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой самому.

0: впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио.
2: Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

землей пролетает пара выходных между Ленинградом и Москвой. Битый час истерзанных газет и нехватку дыма сигарет понимаешь телом

0: а уже спускаемся в Москве.
1: Мается под креслами душа, ищет между пятками покой и глотает пиво.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: О главном.
4: В России вступил в силу новый закон, который поддержит многодетные семьи. Теперь, если доход семьи при переоформлении пособий превышает региональный прожиточный минимум, но не более чем на 10%, выплату все равно продлят. В том случае, если при таких условиях семье в соцподдержке ранее отказали, решение, вынесенное с 1 января, по новому закону автоматически пересмотрят. Размер выплаты составит половину регионального прожиточного минимума на ребенка. По расчетам Госдумы, новая норма коснется свыше 70 тысяч семей.
3: Россия.
4: В Пермском крае запретили хранение и распространение вейпов. Под ограничения попали не только сами устройства, но и их составные части. Новые правила начнут действовать с осени этого года, так постановило законодательное собрание Прикамья. Депутаты выяснили, что Пермский край ранее стал первым регионом России, где с 1 марта полностью запрещена розничная продажа вейпов. Новые ограничения призваны бороться с недобросовестными предпринимателями, которые обходят запрет, маскируя продажу вейпов под аренду или подарки, а также маркировку жидкостей для вейпов под пищевые добавки.
3: Хоккей.
4: Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд и дважды в своей истории. Накануне в шестом матче финальной серии хоккеисты из Ярославля на выезде обыграли казанский «Акбарс» со счетом 3-2 и тем самым довели счет в серии до победного для себя результата 4-2. Главный тренер «Локомотива», 65-летний Боб Хартли, после финала объявил о завершении карьеры. Канадский специалист в итоге стал первым иностранным тренером, выигравшим Кубок Гагарина дважды. 5 лет назад победу в турнире он праздновал с омским «Авангардом».
3: Дороги.
4: Правительство России утвердило план мероприятий по повышению безопасности на дорогах. Документ рассчитан до 2030 года с перспективой продления. Особое внимание власти уделят расширению опорной сети дорог и строительству обходов городов, что позволит убрать транзитный транспорт из населенных пунктов. Всего до 2031 года планируется построить свыше 30 таких обходов протяженностью свыше 800 километров. Среди них новые магистрали в объезд Тюмени, Орехово-Зуево, Орла, Рязани, Астрахани, Грозного и других городов. На реализацию этих и других задач правительство закладывает свыше 9 триллионов рублей. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
5: богатстве? Столько условий.
6: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
7: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
8: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
9: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
11: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи – супер. Выгоднее с подпиской Prime.
12: ООО «Инстамарт-сервис», Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
13: Ура! Премия!
14: И мне пришла!
13: И мне!
15: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
14: О, да!
16: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
17: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера, новое шоу на телеканале НТВ.
18: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23.05. Категория 16+.
19: А поехали всей семьей!
20: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
21: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Страховое возмещение по долгосрочным рублевым вкладам хотят увеличить. С будущего года обновленная страховка станет покрывать до 2 миллионов рублей вместо текущего лимита в 1 миллион 400 тысяч. Новые правила коснутся только вкладов на срок более 3 лет, а также безотзывных сберегательных сертификатов на срок от 1 года до 3 лет. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму.
0: Новый закон.
1: Получение российских паспортов жителями Приднестровья упростится с понедельника. С 25 мая посольство России в Молдавии начнет прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре. Она отменяет требования 5-летнего проживания в России после получения вида на жительство, экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства для жителей непризнанной республики.
0: Мир.
1: Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую юридическую обязанность государств бороться с изменением климата. Документ закрепляет заключение Международного суда, вынесенное в июле прошлого года. Тогда суд решил, что страны обязаны сокращать использование ископаемого топлива. Против новой резолюции выступили 8 государств, в том числе Россия и США. Сама резолюция не имеет обязательной юридической силы, но на нее можно будет ссылаться в судебных процессах. Россия и Китай договорились обмениваться информацией для предотвращения терактов на транспорте. В частности, речь идет о безопасности контейнерных грузоперевозок по железной дороге и взаимодействии между территориальными органами внутренних дел двух стран. Об этом стало известно по итогам встречи между представителями МВД России и Управления общественной безопасности провинции Хубэй. Отмечу, это не первый контакт между полицейскими двух стран. В минувшем марте в Чите они обсуждали совместное противодействие трансграничной преступности.
0: Транспорт.
1: Посадку на международные авиарейсы по биометрии запустят позже. Сперва биометрическую систему протестируют на внутренних направлениях, передает парламентская газета сообщение аэропорта Шереметьево. По его данным, основная сложность – это высокая нагрузка на безопасность, поэтому специалисты сначала убедятся в надежности всех механизмов и лишь затем разрешат в упрощенном порядке, без предъявления бумажных документов, проходить в чистую зону аэропорта, регистрироваться на рейс и выходить на посадку. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
6: О главном.
5: Страховое возмещение по долгосрочным рублевым вкладам хотят увеличить. С будущего года обновленная страховка станет покрывать до 2 миллионов рублей вместо текущего лимита в 1 миллион 400 тысяч. Новые правила коснутся только вкладов на срок более 3 лет, а также безотзывных сберегательных сертификатов на срок от 1 года до 3 лет. Такой законопроект правительство внесло в Госдуму.
4: Новый закон.
5: Получение российских паспортов жителями Приднестровья упростится с понедельника. С 25 мая посольство России в Молдавии начнет прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре. Она отменяет требования 5-летнего проживания в России после получения вида на жительство, экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства для жителей непризнанной республики.
4: Мир.
5: Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую юридическую обязанность государств бороться с изменением климата. Документ закрепляет заключение Международного суда, вынесенное в июле прошлого года. Тогда суд решил, что страны обязаны сокращать использование ископаемого топлива. Против новой резолюции выступили 8 государств, в том числе Россия и США. Сама резолюция не имеет обязательной юридической силы, но на нее можно будет ссылаться в судебных процессах. Россия и Китай договорились обмениваться информацией для предотвращения терактов на транспорте. В частности, речь идет о безопасности контейнерных грузоперевозок по железной дороге и взаимодействии между территориальными органами внутренних дел двух стран. Об этом стало известно по итогам встречи между представителями МВД России и Управления общественной безопасности провинции Хубэй. Отмечу, это не первый контакт между полицейскими двух стран. В минувшем марте в Чите они обсуждали совместное противодействие трансграничной преступности.
4: Транспорт.
5: Посадку на международные авиарейсы по биометрии запустят позже. Сперва биометрическую систему протестируют на внутренних направлениях, передает парламентская газета сообщение аэропорта Шереметьево. По его данным, основная сложность – это высокая нагрузка на безопасность, поэтому специалисты сначала убедятся в надежности всех механизмов и лишь затем разрешат в упрощенном порядке, без предъявления бумажных документов, проходить в чистую зону аэропорта, регистрироваться на рейс и выходить на посадку. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: ОК представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: В ленте!
14: Галя, у нас отмена!
15: Какая еще отмена?
14: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя. От ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
16: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
17: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
18: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
17: Я иду в «Кари», а вы?
16: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
19: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4. Тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
0: Дорожное радио.

Сизым облаком.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство России утвердило план мероприятий по повышению безопасности на дорогах. Документ рассчитан до 2030 года с перспективой дальнейшего продления. Особое внимание власти уделят расширению опорной сети дорог и строительству обходов городов. Также в плане мероприятий увеличение количества полос на автотрассах, возведение новых развязок и надземных пешеходных переходов, в том числе через железнодорожные пути. А для выявления опасных участков дорог власти хотят задействовать нейросети и другие цифровые инструменты.
0: Таможня.
1: Россия и Китай договорились построить второй железнодорожный путь на границе в Забайкальске. Это будет колея формата китайских железных дорог, то есть шириной в 1435 миллиметров. После запуска второго пути пропускная способность пункта вырастет с 8 до 26 грузовых поездов в сутки. Строительство на трансграничном участке Забайкальск-Маньчжурия будет идти синхронно с развитием терминалов, где грузы перегружают с поездов на китайской колее на составы российского формата железных дорог. Объединенные Арабские Эмираты критикуют планы Ирана взять под контроль Ормузский пролив. В аппарате президента этой страны действия Тегерана назвали попыткой, цитирую, «навязать новые реалии, обусловленные явным военным поражением». Конец цитаты. Ранее Иран объявил о создании управления по делам Персидского залива и опубликовал карту зоны ответственности, которая включает в том числе воды у берегов Арабских Эмиратов. Новое управление заявило, что любое судно, желающее пройти через Ормузский пролив, должно получить официальное разрешение.
0: Хоккей.
1: Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд и дважды в своей истории. Накануне в шестом матче финальной серии хоккеисты из Ярославля на выезде обыграли казанский «Акбарс» со счетом 3-2 и тем самым довели счет в серии до победного для себя результата 4-2. Главный тренер «Локомотива», 65-летний Боб Хартли, после финала объявил о завершении карьеры.
0: Транспорт.
1: В Краснодарском крае введут новые штрафы для перевозчиков. Взыскания от 30 до 50 тысяч рублей ждут компании и индивидуальных предпринимателей, если в их автобусах не будет терминалов безналичной оплаты, либо в случае, когда перевозчик не передает в систему мониторинга информацию о своем транспорте. Такой законопроект прошел первое чтение в законодательном собрании Краснодарского края. Это были новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
2: О главном.
4: Правительство России утвердило план мероприятий по повышению безопасности на дорогах. Документ рассчитан до 2030 года с перспективой дальнейшего продления. Особое внимание власти уделят расширению опорной сети дорог и строительству обходов городов. Также в плане мероприятий увеличение количества полос на автотрассах, возведение новых развязок и надземных пешеходных переходов, в том числе через железнодорожные пути. А для выявления опасных участков дорог власти хотят задействовать нейросети и другие цифровые инструменты.
2: Таможня.
4: Россия и Китай договорились построить второй железнодорожный путь на границе в Забайкальске. Это будет колея формата китайских железных дорог, то есть шириной в 1435 миллиметров. После запуска второго пути пропускная способность пункта вырастет с 8 до 26 грузовых поездов в сутки. Строительство на трансграничном участке Забайкальск-Маньчжурия будет идти синхронно с развитием терминалов, где грузы перегружают с поездов на китайской колее на составы российского формата железных дорог. Объединенные Арабские Эмираты критикуют планы Ирана взять под контроль Ормузский пролив. В аппарате президента этой страны действия Тегерана назвали попыткой, цитирую, «навязать новые реалии, обусловленные явным военным поражением». Конец цитаты. Ранее Иран объявил о создании управления по делам Персидского залива и опубликовал карту зоны ответственности, которая включает в том числе воды у берегов Арабских Эмиратов. Новое управление заявило, что любое судно, желающее пройти через Ормузский пролив, должно получить официальное разрешение.
2: Хоккей.
4: Ярославский «Локомотив» стал обладателем Кубка Гагарина второй год подряд и дважды в своей истории. Накануне в шестом матче финальной серии хоккеисты из Ярославля на выезде обыграли казанский «Акбарс» со счетом 3-2 и тем самым довели счет в серии до победного для себя результата 4-2. Главный тренер «Локомотива» 65-летний Боб Хартли после финала объявил о завершении карьеры.
2: Транспорт.
4: В Краснодарском крае введут новые штрафы для перевозчиков. Взыскания от 30 до 50 тысяч рублей ждут компании и индивидуальных предпринимателей, если в их автобусах не будет терминалов безналичной оплаты, либо в случае, когда перевозчик не передает в систему мониторинга информацию о своем транспорте. Такой законопроект прошел первое чтение в законодательном собрании Краснодарского края. Это были новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости. На Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
6: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
5: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Социальный фонд начал пересматривать решение об отказах в выплатах многодетным семьям. Причиной стали новые правила назначения единого пособия на детей. Теперь, если доходы многодетной семьи немного превышают региональные прожиточные минимумы, это не является препятствием к получению выплат, поясняет РИА Новости. 22 мая вступил в силу необходимый закон. Он также подразумевает, что отказы, вынесенные ранее в этом году по старым правилам, власти автоматически пересмотрят и сообщат об этом многодетным родителям через госуслуги.
0: Новый закон.
1: В Пермском крае запретили не только распространение, но и хранение вейпов. Под ограничения попали также составные части устройств. Новые правила начнут действовать с осени этого года. Такое постановление приняло законодательное собрание региона.

0: Депутаты пояснили, что с 1 марта Пермский край стал первым регионом страны, где полностью запрещена розничная продажа вейпов. Однако с 1 сентября бизнесу нельзя будет не только продавать, но и хранить такую продукцию, поскольку недобросовестные предприниматели обходят запрет на продажу, называя реализацию арендой или подарками.
1: Деньги.
0: Страховое возмещение по долгосрочным рублевым вкладам хотят увеличить. С будущего года обновленная страховка станет покрывать до 2 миллионов рублей на счете вместо текущего лимита в 1 миллион 400 тысяч, но только для вкладов сроком более 3 лет. Также правительство предлагает втрое до 30 миллионов рублей увеличить страховку по счетам эскроу, которые используются при покупке недвижимости. Такой законопроект Кабинет министров внес в Госдуму. В случае принятия новые лимиты страхового возмещения начнут действовать с 1 января 2027.
1: Факторы безопасности.
0: Национальный рейтинг безопасности автомобилей РУНКЭП планируют перезапустить. Результаты рейтинга власти хотят использовать для продвижения безопасных моделей авто, а также при организации госзакупок. Об этом пишут «Известия». Идея национальных краш-тестов появилась в России еще в 2018 году, однако до реальных испытаний тогда дело не дошло. Сейчас правительство перезапускает методику оценки безопасности авто РУНКЭП в рамках общей стратегии повышения безопасности на дорогах. Проект предполагается реализовать до 2030 года. Вы слушали новости. Материалы выпуска для вас подготовил и озвучил Александр Карпин. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно обогнать тихохода и почему ПДД – дело тонкое. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сложности дачного сезона». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Разговор сегодня о дачных заторах. Если точнее, то можно ли по встречке обгонять тихохода? Если же быть еще точнее, то ситуация следующая. Наш дачник плетется со скоростью пешехода, а слева от нас сплошная сивая. Правда, знакомая ситуация. Большинство автовладельцев нервничает, но ждет прерывистой полосы и правильно делает. Потому что обгон по встречке – дело тонкое и зачастую дорогое. От 7,5 тысяч рублей до лишения прав. На самом деле в ПДД есть одно хитрое упоминание. Оно находится в описании дорожного знака, запрещающего обгон. Знак 3.20. Это такой красный по ободку кругляш, на котором на белом фоне изображены красная и черная машинки. Вот в зоне действия этого знака и можно выезжать через сплошную для обгона, цитирую, «тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа». Между тем, с тихоходами не все так просто. Вообще, это такие транспортные средства, которые физически не могут тащиться быстрее 30 км в час. А вот с точки зрения инспектора, это немножко другое. Тихоход – это такая штука на колесиках, помеченная специальным знаком – красным треугольником, окаймленным оранжевой полосой. Нет такой нашлепки – все, обгонять не имеете права. И еще, если вроде бы все в порядке, знак запрета обгона есть, тихоход с наклейкой в наличии, но через 100 метров начинается ЖД-переезд, то все льготы отменяются. Таких мелочей довольно много, так что вывод простой. Не помните ПДД, не рискуйте. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная. Теоретически грамотная. Приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где моя любимая?

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

0: была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное, дорожное.
2: Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23.05. Категория 16+.
4: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
5: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Праворульные машины в России проверят на безопасность. Министерство транспорта, промышленности и торговли, а также внутренних дел совместно с НАМИ проведут комплексное исследование рисков участия в дорожном движении автомобилей с правым расположением руля. Дополнительно власти проработают вопрос о введении специального обучения для водителей таких авто. Результаты доклада планируется представить до 2028 года. Это следует из утвержденного правительством плана мероприятий по повышению безопасности на дорогах.
0: Россия.
1: Получение российских паспортов жителями Приднестровья упростится с понедельника. С 25 мая посольство России в Молдавии начнет прием документов на предоставление российского гражданства по упрощенной процедуре. Она отменяет требования 5-летнего проживания в России после получения вида на жительство, экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства для жителей Приднестровья.
0: Граница.
1: Россия и Китай договорились построить второй железнодорожный путь на границе в Забайкальске. Это будет колея формата китайских железных дорог, то есть шириной в 1435 миллиметров. Строительство на трансграничном участке Забайкальск-Маньчжурия будет идти синхронно с развитием терминалов, где грузы перегружают с поездов на китайской колее на составы российского формата железных дорог. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию, подтверждающую юридическую обязанность государств бороться с изменением климата. Документ закрепляет заключение международного суда, вынесенное в июле прошлого года. Тогда суд решил, что страны обязаны сокращать использование ископаемого топлива. Против новой резолюции выступили 8 государств, в том числе Россия и США. Сама резолюция не имеет обязательной юридической силы, но на нее можно будет ссылаться в судебных процессах.
0: Транспорт.
1: Министерство транспорта разъяснило новые правила провоза пауэрбанков в самолетах. Внешние аккумуляторы запрещено сдавать в багаж, заряжать их на борту от розеток, а также заряжать от них любые другие устройства во время полета. Провозить пауэрбанки можно только

0: ручной клади, но не на багажной полке. А внешние аккумуляторы емкостью свыше 43 тысяч мАч и вовсе запрещены к провозу. Новые правила соответствуют нормам Международной ассоциации воздушного транспорта. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮЭЛ срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи – супер. Выгоднее с подпиской Prime.
6: ООО «Инстамарт-сервис», Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
0: ОК представляет.
7: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
8: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
9: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОК. 18+.
10: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
11: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
10: Я иду в «Кари», а вы?
3: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва 0+.
12: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
13: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: Дорожное радио.

Ведь может быть в начале никак душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Социальный фонд России начал пересматривать отказы в едином пособии для многодетных семей из-за небольшого превышения дохода. Как пишут РИА Новости, процесс идет в беззаявительном порядке, он касается прошлогодних отказов в пособии. Выплату назначат без каких-либо действий со стороны семьи, если вынесенное ранее решение противоречит новым правилам. Уведомления о выплате придут на портал госуслуги, их начнут рассылать уже с сегодняшнего дня. Напомню, с 22 мая в силу вступили новые правила оформления единого пособия.
0: Россия.
1: В школах появится трехуровневая система оценки поведения – образцовая, допустимая и недопустимая. Ее начнут применять уже с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что в образовательных учреждениях необходимо создать комфортную среду для развития каждого ребенка. Четкие правила поведения станут основой уважения и дисциплины. По словам министра, система оценки позволит выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу.
0: Мир.
1: Разногласия между Ираном и США сократились. Страны пока не достигли мирного соглашения, однако противоречия между ними уменьшились. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в Тегеране. Среди спорных вопросов остаются обогащение урана и контроль Ирана над Ормузским проливом. Один из вариантов, который предлагается, передать ядерное топливо на хранение в Россию. Накануне стало известно, что США направили Ирану новый мирный план из 14 пунктов.
0: Транспорт.
1: Правительство утвердило план мероприятий по повышению безопасности на дорогах. Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, особое внимание в стратегии уделено расширению опорной сети и модернизации инфраструктуры. В первую очередь речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты. Также предусмотрено увеличение количества полос на дорогах и возведение развязок. План мероприятий рассчитан до 2030 года. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Социальный фонд России начал пересматривать отказы в едином пособии для многодетных семей из-за небольшого превышения дохода. Как пишут РИА Новости, процесс идет в беззаявительном порядке, он касается прошлогодних отказов в пособии. Выплату назначат без каких-либо действий со стороны семьи, если вынесенное ранее решение противоречит новым правилам. Уведомления о выплате придут на портал госуслуги, их начнут рассылать уже с сегодняшнего дня. Напомню, с 22 мая в силу вступили новые правила оформления единого пособие.
0: Россия.
1: В школах появится трехуровневая система оценки поведения – образцовая, допустимая и недопустимая. Ее начнут применять уже с нового учебного года. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Он отметил, что в образовательных учреждениях необходимо создать комфортную среду для развития каждого ребенка. Четкие правила поведения станут основой уважения и дисциплины. По словам министра, система оценки позволит выявлять зоны риска и своевременно корректировать воспитательную работу.
0: Мир.
1: Разногласия между Ираном и США сократились. Страны пока не достигли мирного соглашения, однако противоречия между ними уменьшились. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на высокопоставленный источник в Тегеране. Среди спорных вопросов остаются обогащение урана и контроль Ирана над Ормузским проливом. Один из вариантов, который предлагается, передать ядерное топливо на хранение в Россию. Накануне стало известно, что США направили Ирану новый мирный план из 14 пунктов.
0: Транспорт.
1: Правительство утвердило план мероприятий по повышению безопасности на дорогах. Как рассказал премьер-министр Михаил Мишустин, особое внимание в стратегии уделено расширению опорной сети и модернизации инфраструктуры. В первую очередь речь идет о строительстве обходов населенных пунктов, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и оптимизировать логистические маршруты. Также предусмотрено увеличение количества полос на дорогах и возведение развязок. План мероприятий рассчитан до 2030 года. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
2: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23.05. Категория 16+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Илья Леонидов.
0: О главном.
1: Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» во второй раз подряд выиграл Кубок Гагарина. В финальной серии команда победила казанский «Акбарс» со счетом 4-2. Шестой матч накануне прошел на арене казанцев. В прошлом сезоне в заключительном туре ярославцы в 5 матчах победили челябинский «Трактор». Таким образом, «Локомотив» стал четвертой командой, сумевшей защитить титул. В регулярном чемпионате коллектив занял первое место в западной конференции. По ходу плей-офф «Локомотив» выбил московский «Спартак», уфимский «Салават Юлай» и омский «Авангард».
0: Россия.
1: Впервые за несколько лет представитель США приедет на Петербургский международный экономический форум. Как пишут РИА Новости, культурную столицу посетит глава американской комиссии по изящным искусствам Родни Мимс Кук. Он уже заявил, что в том числе планирует присутствовать на пленарном заседании, где должен выступить Владимир Путин. Напомню, в этом году форум пройдет в Петербурге с 3 по 6 июня.
0: Культура.
1: Романы Льва Толстого вошли в мировую десятку лучших в истории. Рейтинг из 100 книг составила британская газета «Guardian». В него попали произведения, которые выбрали почти 200 писателей, ученых и критиков со всего мира. Каждый из них составил свою десятку лучших. В итоге первое место занял роман писательницы Джордж Эллиот «Милт Марч», вышедший в 1871 году. Всего в рейтинг вошли 8 произведений русских авторов. На 6 и 7 строчках оказались Анна Каренина и «Война и мир» Льва Толстого.
0: Транспорт.
1: В правительстве не ожидают дефицита топлива в России. По данным Минэнерго, в стране стабильная ситуация, в том числе на фоне запрета экспорта бензина. И на текущий момент внутренний рынок в достаточной мере обеспечен. Как пишет РБК, в министерстве уточнили, что логистика функционирует устойчиво, перебоев в обеспечении регионов не зафиксировано. Также подчеркивают, что власти ежедневно взаимодействуют с субъектами и участниками рынка, мониторят производство, логистику и поставки. Это были новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. В свежем выпуске «Путешествие с удовольствием» расскажу вам о том, какие фестивали и праздники объединит проект «Лето в Москве», что за маршрут с историей запустили в Рязани и где соберутся в середине августа сильнейшие землепашцы России. Сейчас послушаем несколько песен, а потом сразу «Путешествие с удовольствием».
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Пристегнуть ремни.
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3.

0: 3, 2, 1.
1: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какие фестивали и праздники объединит проект «Лето в Москве», что за маршрут с историей запустили в Рязани и где соберутся в середине августа сильнейшие землепашцы России.
0: Поехали!
1: Программа масштабного проекта «Лето в Москве» велика и соблазнительна. Всего нам просто физически не объять, поэтому выбираем самое для себя интересное и получаем желанное удовольствие. Мероприятия «Лето в Москве» будут проходить по всей столице. Праздник объединит такие фестивали, как «Театральный бульвар», «Времена и эпохи», «Усадьбы Москвы» и другие, дав всем общий девиз «Время быть вместе». Эта тема будет главной также во время праздников «День защиты детей», «День России», «День молодежи» и «День семьи, любви и верности». Главные события будут разворачиваться на ВДНХ и в кинопарке «Москино», на площади Революции и Манежной площади, в музее-заповеднике «Коломенское», парке «Горького» и Олимпийском комплексе «Лужники».
0: Едем дальше.
1: Пассажиров троллейбусов в Рязани знакомят с историей города. Для этого записали специальные аудиогиды, которые звучат в салонах на некоторых маршрутах. Проект назвали «Маршрут с историей». Работать он будет в праздничные дни в течение года. Ближайшая дата, когда вновь можно будет отправиться на троллейбусную аудиоэкскурсию – 12 июня, День России.
0: Добро пожаловать!
1: Более 250 тысяч гостей собрал в прошлом году Всероссийский чемпионат по пахоте, прошедший в Ленинградской области. И если вы еще не видели и даже не представляете, как соревнуются механизаторы, то получите приглашение на следующее первенство. Оно пройдет 14-15 августа в Минеральных водах. Помериться силами приедут сюда сельхозработники более чем из 50 регионов России, а также из-за рубежа. Чемпионат по пахоте дополнят выставкой и тест-драйвом сельхозтехники, гурманы будут счастливы от винного и сырного фестивалей, а также ярмарки фермерской продукции. Парад ретро-техники и тракторные гонки на радость взрослым, прокат электрических мини-тракторов и гонки на радиоуправлении на забаву ребятне.
2: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
1: Дорожное радио вместе в пути.
0: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: столько
1: в богатстве?
2: Условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
7: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
0: Дорожное радио.
8: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не безидельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой...

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин не устанавливал какой-либо крайний срок окончания украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, опровергнув таким образом информацию агентства Bloomberg о том, что Путин хочет завершить конфликт к концу этого года при условии полного контроля над Донбассом. Напомню, 9 мая президент заявил, что конфликт близится к завершению. Позже Песков уточнил, что об этом позволяет говорить багаж наработок в рамках мирного процесса, но речь не идет о какой-то конкретике. Соединенные Штаты планируют направить 5000 солдат в Польшу. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Свое решение он обосновал успешным избранием нынешнего президента страны Кароля Наврускова. При этом в польском МИД сообщили, что Варшава пока не получала информацию, означает ли заявление Трампа лишь возобновление ротации, либо фактическое увеличение контингента с 10 до 15 тысяч человек. В России фиксируются проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но также по овощам и фруктам. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, проверки армянских предприятий будут проводиться еще неделю, далее ведомство примет необходимые решения. Добавлю, ранее Россельхознадзор сообщил о введении временных ограничений на ввоз цветов из Армении. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. За прошлый год санатории в лечебных целях посетили более 7 миллионов человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что люди все чаще рассматривают санаторно-курортное лечение как универсальный инструмент оздоровления и поддержания активного долголетия. По словам министра, курортный фонд страны пополнился новыми природными лечебными ресурсами, расположенными на территории Ставропольского края, Ленинградской, Сахалинской области, а также Хакасии, Крыма и других регионов. Содержание легкового автомобиля не старше 10 лет в среднем обходится в 102 тысячи рублей в год. Как пишет «Известия», такие данные привели эксперты «Авитоавто». При расчетах учитывались затраты на топливо при среднем годовом пробеге около 14 тысяч километров, стоимость полиса ОСАГО, транспортный налог и одно техобслуживание. Наименьшая стоимость владения зафиксирована по моделям «Шкода Рапид» и «Лада Гранта» около 79 тысяч рублей в год. Далее следует «Форд Фокус», «Фольксваген Поло», «Хёндэ Солярис», «Киа Рио» и «Лада Приора».
0: Новости на Дорожном радио.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о творческом пути Сергея Жукова. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.
2: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят,

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Сколько же дорог вокруг?
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Как это было?
6: Сегодня день рождения отмечает солист группы «Руки вверх» Сергей Жуков. Ему исполняется 50 лет. Будущий музыкант родился в Димитровграде в семье слесаря и преподавателя музыки. Именно благодаря маме он стал посещать занятия в музыкальной школе. А уже в 14 лет Сергей выступал в составе группы «Вася». А некоторые песни того времени, такие как «Девчонка» и «Вернись», позже вошли в репертуар группы «Руки вверх». В 1993 году Сергей Жуков окончил школу и переехал в Самару. Там он устроился на радио «Европа плюс Самара», где вел программу «Хит-час». Именно там и произошло судьбоносное знакомство с Алексеем Потехиным. Музыканты быстро нашли общий язык и создали проект «Дядюшка Рэй» и компания. Параллельно с записью песен они проводили дискотеки и вечеринки, постепенно завоевывая популярность у публики.

0: пишет пресса.
1: Тебя одну люблю, тебя, девчонка.
2: После переезда в Москву группа получила новое, уже легендарное название «Руки вверх». В 1997 году коллектив выпустил дебютный альбом «Дышите равномерно», а уже через год вышла пластинка «Сделай погромче», которая принесла группе всероссийскую славу. В альбом вошли хиты «Крошка моя», «Чужие губы» и многие другие песни, ставшие символами того времени. Всего за 5 лет группа выпустила 8 альбомов.

Позже творческий союз Сергея Жукова и Алексея Потехина завершился, после чего артист начал сольную карьеру. Его альбом «Территория-2002» сразу получил большой отклик у слушателей. В дальнейшем Сергей продолжил выпускать новые песни, клипы и совместные работы

0: разными исполнителями, а также собирать полные залы, но уже как сольный артист. Помимо успешной музыкальной карьеры, Сергей Жуков еще и отец пятерых детей, 2 дочерей и 3 сыновей. Ну а мы желаем ему долгих лет жизни и творческих успехов. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Галя, у нас отмена!
2: Какая еще отмена?
1: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
3: Акция для ИП и ЮРЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: ООН следует признать украинский удар по колледжу в Луганской Народной Республике военным преступлением. С таким призывом в организацию обратился глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что оправдать этот удар киевским властям не получится, там нет никаких военных объектов. Добавлю, вооруженные силы Украины в ночь на субботу атаковали учебные корпусы общежития Страбельского колледжа, пострадали более 30 человек. Банкоматы и платежные терминалы планируют сделать доступными даже при отключении мобильного интернета. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, Минцифры и операторы связи уже проработали необходимые технические решения, сейчас проходит их тестирование. Аренда однокомнатных квартир подешевела. С начала года в крупных городах страны ставки снизились почти на 4,5%. Как пишет ТАСС, об этом рассказали аналитики сервиса ЦИАН. Отмечается, что больше всего ставки снизились в Новосибирске на 8% до 30 тысяч рублей в месяц. Заметное снижение наблюдается также в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. По словам специалистов, сейчас влияние на цены оказывает низкий сезон. Кроме того, на рынке увеличивается объем предложения. Россиянка купила дворец в Беларуси менее чем за 2500 рублей. Об этом сообщает агентство «Спутник Беларусь», отмечая, что речь идет о дворце Радзивиллов в городе Дятлово. Он был построен в 1751 году, с 2010 года пустовал и постепенно разрушался. В итоге дворец выставили на торги, где за символическую цену его приобрела россиянка Татьяна. В беседе со «Спутник» она рассказала, что обзавестись дворцом было мечтой ее детства, а про продажу она узнала из статьи в интернете. Теперь Татьяна планирует открыть в стенах бывшей усадьбы апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы.
0: Транспорт.
1: В России начинаются продажи кроссовера Tenet T4L. Ранее холдинг АГР, на заводе которого собирают машины, сообщил, что новая модель будет стоить от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Как пишет «Известия», Tenet T4L представляет собой вариацию среднеразмерного кроссовера Chery Tiggo 7 серии. В базовую комплектацию модели T4L, помимо прочего, входят камера заднего вида, кондиционер, 4 подушки безопасности, а также зимний пакет. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Путешествие в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: ООН следует признать украинский удар по колледжу в Луганской Народной Республике военным преступлением. С таким призывом в организацию обратился глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что оправдать этот удар киевским властям не получится, там нет никаких военных объектов. Добавлю, вооруженные силы Украины в ночь на субботу атаковали учебные корпусы общежития Старобельского колледжа, пострадали более 30 человек. Банкоматы и платежные терминалы планируют сделать доступными даже при отключении мобильного интернета. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, Минцифры и операторы связи уже проработали необходимые технические решения, сейчас проходит их тестирование. Аренда однокомнатных квартир подешевела. С начала года в крупных городах страны ставки снизились почти на 4,5%. Как пишет ТАСС, об этом рассказали аналитики сервиса ЦИАН. Отмечается, что больше всего ставки снизились в Новосибирске на 8% до 30 тысяч рублей в месяц. Заметное снижение наблюдается также в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. По словам специалистов, сейчас влияние на цены оказывает низкий сезон. Кроме того, на рынке увеличивается объем предложения. Россиянка купила дворец в Беларуси менее чем за 2500 рублей. Об этом сообщает агентство «Спутник Беларусь», отмечая, что речь идет о дворце Радзивиллов в городе Дятлово. Он был построен в 1751 году, с 2010 года пустовал и постепенно разрушался. В итоге дворец выставили на торги, где за символическую цену его приобрела россиянка Татьяна. В беседе со «Спутник» она рассказала, что обзавестись дворцом было мечтой ее детства, а про продажу она узнала из статьи в интернете. Теперь Татьяна планирует открыть в стенах бывшие усадьбы, апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы.
3: Транспорт.
4: В России начинаются продажи кроссовера Tenet T4L. Ранее холдинг АГР, на заводе которого собирают машины, сообщил, что новая модель будет стоить от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Как пишет «Известия», Tenet T4L представляет собой вариацию среднеразмерного кроссовера Chery Tiggo 7 серии. В базовую комплектацию модели T4L, помимо прочего, входят камера заднего вида, кондиционер, 4 подушки безопасности, а также зимний пакет. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Привет, я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
3: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
2: Я иду в «Кари», а вы?
4: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на «Кари.ком». ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва, 0+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Владимир Путин не устанавливал какой-либо крайний срок окончания украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, опровергнув таким образом информацию агентства Bloomberg о том, что Путин хочет завершить конфликт к концу этого года при условии полного контроля над Донбассом. Напомню, 9 мая президент заявил, что конфликт близится к завершению. Позже Песков уточнил, что об этом позволяет говорить багаж наработок в рамках мирного процесса, но речь не идет о какой-то конкретике. Соединенные Штаты планируют направить 5000 солдат в Польшу. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Свое решение он обосновал успешным избранием нынешнего президента страны Кароля Навроцкого. При этом в польском МИД сообщили, что Варшава пока не получала информацию, означает ли заявление Трампа лишь возобновление ротации, либо фактическое увеличение контингента с 10 до 15 тысяч человек. В России фиксируются проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но также по овощам и фруктам. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, проверки армянских предприятий будут проводиться еще неделю, далее ведомство примет необходимые решения. Добавлю, ранее Россельхознадзор сообщил о введении временных ограничений на ввоз цветов из Армении. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. За прошлый год санатории в лечебных целях посетили более 7 миллионов человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что люди все чаще рассматривают санаторно-курортное лечение как универсальный инструмент оздоровления и поддержания активного долголетия. По словам министра, курортный фонд страны пополнился новыми природными лечебными ресурсами, расположенными на территории Ставропольского края, Ленинградской, Сахалинской областей, а также Хакасии, Крыма и других регионов. Содержание легкового автомобиля не старше 10 лет в среднем обходится в 102 тысячи рублей в год. Как пишут «Известия», такие данные привели эксперты «Авитоавто». При расчетах учитывались затраты на топливо при среднем годовом пробеге около 14 тысяч километров, стоимость полиса ОСАГО, транспортный налог и одно техобслуживание. Наименьшая стоимость владения зафиксирована по моделям «Шкода Рапид» и «Лада Гранта» около 79 тысяч рублей в год. Далее следует «Форд Фокус», «Фольксваген Поло», «Хёндэ Солярис», «Киа Рио» и «Лада Приора».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Кружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
4: Владимир Путин не устанавливал какой-либо крайний срок окончания украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, опровергнув таким образом информацию агентства Bloomberg о том, что Путин хочет завершить конфликт к концу этого года при условии полного контроля над Донбассом. Напомню, 9 мая президент заявил, что конфликт близится к завершению. Позже Песков уточнил, что об этом позволяет говорить багаж наработок в рамках мирного процесса, но речь не идет о какой-то конкретике. Соединенные Штаты планируют направить 5000 солдат в Польшу. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп. Свое решение он обосновал успешным избранием нынешнего президента страны Кароля Наврускова. При этом в польском МИД сообщили, что Варшава пока не получала информацию, означает ли заявление Трампа лишь возобновление ротации, либо фактическое увеличение контингента с 10 до 15 тысяч человек. В России фиксируются проблемы с поставками из Армении не только по цветам, но также по овощам и фруктам. Об этом сообщил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт. По его словам, проверки армянских предприятий будут проводиться еще неделю, далее ведомство примет необходимые решения. Добавлю, ранее Россельхознадзор сообщил о введении временных ограничений на ввоз цветов из Армении. Решение принято для защиты фитосанитарного благополучия и экспортного потенциала России. За прошлый год санатории в лечебных целях посетили более 7 миллионов человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Он отметил, что люди все чаще рассматривают санаторно-курортное лечение как универсальный инструмент оздоровления и поддержания активного долголетия. По словам министра, курортный фонд страны пополнился новыми природными лечебными ресурсами, расположенными на территории Ставропольского края, Ленинградской, Сахалинской области, а также Хакасии, Крыма и других регионов. Содержание легкового автомобиля не старше 10 лет в среднем обходится в 102 тысячи рублей в год. Как пишут «Известия», такие данные привели эксперты «Авитавто». При расчетах учитывались затраты на топливо при среднем годовом пробеге около 14 тысяч километров, стоимость полиса ОСАГО, транспортный налог и одно техобслуживание. Наименьшая стоимость владения зафиксирована по моделям «Шкода Рапид» и «Лада Гранта» около 79 тысяч рублей в год. Далее следует «Форд Фокус», «Фольксваген Поло», «Хёндэ Солярис», «Киа Рио» и «Лада Приора».
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-18-18-01.05.03.01.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
5: ОККО представляет.
6: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
7: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
8: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
9: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
14: Ура! Премия!
15: И мне пришла!
14: И мне!
16: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
15: О, да!
17: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
18: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
19: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: кісточку шепоні. Знаю, ждет меня
1: моя
0: краса. Проглядела в ночь глаза.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: ООН следует признать украинский удар по колледжу в Луганской Народной Республике военным преступлением. С таким призывом в организацию обратился глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что оправдать этот удар киевским властям не получится, там нет никаких военных объектов. Добавлю, вооруженные силы Украины в ночь на субботу атаковали учебные корпусы общежития Старобельского колледжа, пострадали более 30 человек. Банкоматы и платежные терминалы планируют сделать доступными даже при отключении мобильного интернета. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, Минцифры и операторы связи уже проработали необходимые технические решения, сейчас проходит их тестирование. Аренда однокомнатных квартир подешевела. С начала года в крупных городах страны ставки снизились почти на 4,5%. Как пишет ТАСС, об этом рассказали аналитики сервиса ЦИАН. Отмечается, что больше всего ставки снизились в Новосибирске на 8%, до 30 тысяч рублей в месяц. Заметное снижение наблюдается также в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. По словам специалистов, сейчас влияние на цены оказывает низкий сезон. Кроме того, на рынке увеличивается объем предложения. Россиянка купила дворец в Беларуси менее чем за 2500 рублей. Об этом сообщает агентство «Спутник Беларусь», отмечая, что речь идет о дворце Радзивиллов в городе Дятлово. Он был построен в 1751 году, с 2010 года пустовал и постепенно разрушался. В итоге дворец выставили на торги, где за символическую цену его приобрела россиянка Татьяна. В беседе со «Спутник» она рассказала, что обзавестись дворцом было мечтой ее детства, а про продажу она узнала из статьи в интернете. Теперь Татьяна планирует открыть в стенах бывшие усадьбы, апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы.
0: Транспорт.
1: В России начинаются продажи кроссовера Tenet T4L. Ранее холдинг КГР, на заводе которого собирают машины, сообщил, что новая модель будет стоить от 2 260 тысяч рублей. Как пишет «Известия», Tenet T4L представляет собой вариацию среднеразмерного кроссовера Chery Tiggo 7 серии. В базовую комплектацию модели T4L, помимо прочего, входят камера заднего вида, кондиционер, 4 подушки безопасности, а также зимний пакет. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. На Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: ООН следует признать украинский удар по колледжу в Луганской Народной Республике военным преступлением. С таким призывом в организацию обратился глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он подчеркнул, что оправдать этот удар киевским властям не получится, там нет никаких военных объектов. Добавлю, вооруженные силы Украины в ночь на субботу атаковали учебные корпусы общежития Стробильского колледжа, пострадали более 30 человек. Банкоматы и платежные терминалы планируют сделать доступными даже при отключении мобильного интернета. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, Минцифры и операторы связи уже проработали необходимые технические решения, сейчас проходит их тестирование. Аренда однокомнатных квартир подешевела. С начала года в крупных городах страны ставки снизились почти на 4,5%. Как пишет ТАСС, об этом рассказали аналитики сервиса ЦИАН. Отмечается, что больше всего ставки снизились в Новосибирске на 8%, до 30 тысяч рублей в месяц. Заметное снижение наблюдается также в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. По словам специалистов, сейчас влияние на цены оказывает низкий сезон. Кроме того, на рынке увеличивается объем предложения. Россиянка купила дворец в Беларуси менее чем за 2500 рублей. Об этом сообщает агентство «Спутник Беларусь», отмечая, что речь идет о дворце Радзивиллов в городе Дятлова. Он был построен в 1751 году, с 2010 года пустовал и постепенно разрушался. В итоге дворец выставили на торги, где за символическую цену его приобрела россиянка Татьяна. В беседе со «Спутником» она рассказала, что обзавестись дворцом было мечтой ее детства, а про продажу она узнала из статьи в интернете. Теперь Татьяна планирует открыть в стенах бывшей усадьбы апарт-отель, кафе и интерактивные музейные залы.
3: Транспорт.
4: В России начинаются продажи кроссовера Tenet T4L. Ранее холдинг КГР, на заводе которого собирают машины, сообщил, что новая модель будет стоить от 2 миллионов 260 тысяч рублей. Как пишет «Известия», Tenet T4L представляет собой вариацию среднеразмерного кроссовера Chery Tiggo 7 серии. В базовую комплектацию модели T4L, помимо прочего, входят камера заднего вида, кондиционер, 4 подушки безопасности, а также зимний пакет. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
7: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
8: Привет! Я Ольга Бузова, и я официально стала лицом бренда «Кари».
9: В «Кари» огромный выбор обуви, и каждый третий товар в подарок. Нашли дешевле? Дадим минус 10% от разницы в цене.
8: Я иду в «Кари», а вы?
10: Акция действует до 30 мая 2026 года. Подробности на kari.com. ООО «Кари». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва 0+.
11: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
12: «Лента».
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
14: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
17: Дорожное радио.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Запрошенное Россией экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с украинским ударом по общежитию в Старобельске начнется в 10 часов вечера субботы по московскому времени. Об этом сообщает постоянное представительство нашей страны при организации. Напомню, в ночь на субботу вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. По предварительным данным, погибли 4 человека, еще 39 получили ранения. Тем временем американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины сейчас не ведутся, но Вашингтон готов продолжать участвовать в этом процессе. Также, по словам политика, военное присутствие Соединенных Штатов на территории европейских стран НАТО будет скорректировано. Союзники Вашингтона по альянсу не в восторге, но им известно об этих планах.
0: Деньги.
1: Россияне стали запрашивать большие суммы микрозаймов. Согласно исследованию сервиса «Веб-банкир», который приводит ТАСС, за первый квартал года по сравнению с тем же периодом года прошлого показатель вырос во всех городах-миллионниках и составил в среднем 17 тысяч рублей. При этом наибольшие суммы микрозаймов запрашивают жители Москвы, Краснодара и Екатеринбурга. Например, в столице это более 18,5 тысяч рублей. Наименьший показатель в Челябинске, Перми и Омске.

0: менее 16 тысяч. Мир. Численность населения Швейцарии планируют ограничить на законодательном уровне. Как пишет Интерфакс, правительство страны сообщило, что референдум по этому вопросу состоится 14 июня. Инициатива предусматривает ограничение численности населения на уровне не более 10 миллионов человек к 2050 году, а при превышении показателя – сокращение квот на предоставление убежища и воссоединение семей. Добавлю, сейчас в Швейцарии проживает чуть более 9 миллионов человек. За 20 лет население выросло на 1,5 миллиона, главным образом за счет притока иммигрантов. Транспорт. КАМАЗ отменяет 4-дневную рабочую неделю. Как пишет «Коммерсант», в компании сообщили, что в июне-июле сотрудники продолжат работать на 5-дневке, потому что эффективная политика продвижения камазовской техники на рынок позволила нарастить объем заказов на ближайшие месяцы, что обеспечило увеличение производственного заказа. Добавлю, ранее КАМАЗ рассматривал переход на 4-дневную рабочую неделю и снижение годового плана производства с 1 июня. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости. Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Запрошенное Россией экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с украинским ударом по общежитию в Старобельске начнется в 10 часов вечера субботы по московскому времени. Об этом сообщает постоянное представительство нашей страны при организации. Напомню, в ночь на субботу вооруженные силы Украины атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского педагогического университета. По предварительным данным, погибли 4 человека, еще 39 получили ранения. Тем временем американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры России, США и Украины сейчас не ведутся, но Вашингтон готов продолжать участвовать в этом процессе. Также, по словам политика, военное присутствие Соединенных Штатов на территории европейских стран НАТО будет скорректировано. Союзники Вашингтона по альянсу не в восторге, но им известно об этих планах.
6: Деньги.
5: Россияне стали запрашивать большие суммы микрозаймов. Согласно исследованию сервиса «Веб-банкир», который приводит ТАСС, за первый квартал года по сравнению с тем же периодом года прошлого показатель вырос во всех городах-миллионниках и составил в среднем 17 тысяч рублей. При этом наибольшие суммы микрозаймов запрашивают жители Москвы, Краснодара и Екатеринбурга. Например, в столице это более 18,5 тысяч рублей. Наименьший показатель в Челябинске, Перми и Омске – менее 16 тысяч.
6: Мир.
5: Численность населения Швейцарии планируют ограничить на законодательном уровне. Как пишет Интерфакс, правительство страны сообщило, что референдум по этому вопросу состоится 14 июня. Инициатива предусматривает ограничение численности населения на уровне не более 10 миллионов человек к 2050 году, а при превышении показателя – сокращение квот на предоставление убежища и воссоединение семей. Добавлю, сейчас в Швейцарии проживает чуть более 9 миллионов человек. За 20 лет население выросло на 1,5 миллиона, главным образом за счет притока иммигрантов.
6: Транспорт.
5: КАМАЗ отменяет 4-дневную рабочую неделю. Как пишет «Коммерсант», в компании сообщили, что в июне-июле сотрудники продолжат работать на 5-дневке, потому что эффективная политика продвижения камазовской техники на рынок позволила нарастить объем заказов на ближайшие месяцы, что обеспечило увеличение производственного заказа. Добавлю, ранее КАМАЗ рассматривал переход на 4-дневную рабочую неделю и снижение годового плана производства с 1 июня. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Когда поймешь, почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.

0: когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: ОККО представляет.
3: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
4: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
5: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
6: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: А поехали всей семьей!
11: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
12: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Меня зовут Андрей. Я хочу передать привет Печерскому Андрею. Так хочется порадоваться песней и в исполнении Ирины Аллегровой. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Село Порецкое, Чувашия. Хочет поздравить нашу любимую тетю, крестную Орлову Марию Александровну со 100-летним юбилеем, который она отметила недавно, и пожелать крепкого здоровья, всех благ ей. Поставьте, пожалуйста, хорошую песню с поздравлением племянницы, крестницы, всех Трошина-Хрудчевых. Спасибо, Дорожное радио. Всех благ вам.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, мое любимое дорожное радио. Хочу поздравить своего любимого педагога Кристину Александровну с днем рождения и посвящаю ей такие строчки. Ты можешь улыбаться, когда тяжело, и смеяться, когда текут слезы. Ты умеешь порою казаться такой легкомысленной и несерьезной. Ты умеешь шутить, ты умеешь терпеть, ты умеешь не выдать обиды. Если даже душа будет сильно болеть, ведь никто ее, к счастью, не видит. И завидуют тебе люди, порой говоря, вот счастливое горе не знает. А ты в ответ улыбнись и скажи, не тая, разве счастье без горя бывает? Разве ты могла бы улыбаться сейчас, если плакать совсем не умела? Или душу больную учешет подчас, если б вовсе твоя не болела? Если б ты никогда не встречалась с бедой и не Настя тебя обходили, тебе бы жизнь не казалась чудесной такой, просто ты бы ее не ценила. Спасибо, мое любимое дорожное радио. Целую вас, до свидания.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотелось бы передать привет моей маме и заказать у вас песню «Седая ночь» Юрия Шатунова. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Ты думал, что все это шутка, что от тебя решил я уйти. Ты подумай, как больно и жутко вдруг однажды детей и меня не найти. Будешь один просыпаться разбитым и уставшим свой день начинать и в стенах холодной квартиры падать, словно в омут, в кровать. Спасибо, мое любимое Дорожное радио. Ты меня лечишь. Валентина Николаевна.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Здравствуй, дорогое дорожное радио. Хочу сказать для своего любимого мужа Артема песню «Дороги» Аники Долински. Я его очень сильно люблю и всегда очень жду его с работы. Спасибо большое, дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Нередко в нашей жизни происходят разные моменты, и нередко такие эпизоды переворачивают все вверх дном. Так пусть же на вашем пути будет больше ярких событий, и чтобы они изменили жизнь каждого в лучшую сторону. И предлагаю этот прекрасный вечер разбавить песней Cissy Cash «Heaven and Hell». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу исполнить песню Ивана Кучина «На черных ресницах». Я буду очень довольна, если многим слушателям радио понравится эта песня. Спасибо большое. До свидания. Здоровья вам. Всего хорошего.

Я тебя обнимаю. Мы ведь люди простые. Много ли нужно ли нам? Лишь любви да свободы.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить своего брата Шаркова Сергея Сергеевича с днем рождения. Дорогой брат, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого здоровья, всех благ, благополучия, долголетия, комфорта и уюта. Пусть все намеченные планы реализуются, а семья всегда будет поддержкой. Будь счастлив и здоров. От брата Николая. А также хочу передать привет всем друзьям. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Вас беспокоит Калининградская область, Черняховский район, поселок Краснополянское. Хочу поздравить с днем рождения своего дорогого любимого зятя Шайдука Владимира Николаевича. Чтоб у него все ладилось, все получалось. Он многодетный папа. У него растут 3 прекрасные дочери. Красавица жена. Здоровье, счастье, благополучие тебе, Вовочка. Поздравляет тебя твоя любимая теща. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу поздравить моего друга Диму с днем рождения. Пожелать ему счастья, здоровья, всего самого наилучшего. А его знакомые. Спасибо, Дорожное радио.
2: В пустоте слышу слова.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро,

0: Надежно, без границ. При участии Баобанк ПСБ. Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
2: Всегда в это время.
1: На Дорожном радио.
3: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотим поздравить Сергея Жукова с днем рождения. Пожелать ему всего хорошего. От почивских пацанов привет. И поставить песню ему в Кейптаунском порту. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, дорогой дорожный радио. Меня зовут Александр. Сегодня мой летний жаркий привет летит в город Тулу Валентине Николаевне. Дорогая, моя любимая Валентина Николаевна, я чистого сердца, с большой любовью, с большой нежностью к вам обращаюсь. Вы самая прекрасная, самая милая, самая лучшая женщина. Пусть у вас будет все прекрасно, все замечательно. Очень вас сильно люблю. Как хочется вас обнять крепко и поцеловать. Спасибо, что вы со мной рядом, что вы со мной общаетесь. Спасибо, моя любимая дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Сложности дачного сезона». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Разговор сегодня о дачных заторах. Если точнее, то можно ли по встречке обгонять тихохода? Если же быть еще точнее, то ситуация следующая. Наш дачник плетется со скоростью пешехода, а слева от нас сплошная сивая. Правда, знакомая ситуация. Большинство автовладельцев нервничает, но ждет прерывистой полосы и правильно делает. Потому что обгон по встречке – дело тонкое и зачастую дорогое. От 7,5 тысяч рублей до лишения прав. На самом деле в ПДД есть одно хитрое упоминание. Оно находится в описании дорожного знака, запрещающего обгон. Знак 3.20. Это такой красный по ободку кругляш, на котором на белом фоне изображены красная и черная машинки. Вот в зоне действия этого знака и можно выезжать через сплошную для обгона, цитирую, тихоходных транспортных средств, гужевых повозок, велосипедов, мопедов и двухколесных мотоциклов без бокового прицепа. Между тем, с тихоходами не все так просто. Вообще, это такие транспортные средства, которые физически не могут тащиться быстрее 30 км в час. А вот с точки зрения инспектора, это немножко другое. Тихоход – это такая штука на колесиках, помеченная специальным знаком – красным треугольником, окаймленным оранжевой полосой. Нет такой нашлепки – все, обгонять не имеете права. И еще, если вроде бы все в порядке, знак запрета обгона есть, тихоход с наклейкой в наличии, но через 100 метров начинается ЖД-переезд, то все льготы отменяются. Таких мелочей довольно много, так что вывод простой. Не помните ПДД, не рискуйте. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.
2: Дорожное радио.
0: Дискотека у мангала. Наша здесь не пропадала. Танцы по-русски. На Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Киев и его кураторы, совершив атаку в ЛНР, берут на себя всю полноту ответственности за эскалацию боевых действий и подрыв политического урегулирования. Об этом говорится в заявлении МИД России. Отмечается, что удары дальнобойным оружием, подобные атаки на колледж в Старобельске, осуществляются при техническом содействии иностранных специалистов стран НАТО. Согласно заявлению, Россия располагает достоверной информацией, что западные столицы снабжают Киев разведданными и помогают с целенаведением.
2: Мир.
1: Соединенные Штаты не заинтересованы вести бесконечные встречи по украинскому урегулированию. Вашингтон выступает за конструктивные и продуктивные переговоры. Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио. Он отметил, что в настоящий момент таких переговоров не происходит, но Вашингтон надеется, что это изменится и готов участвовать в процессе. Напомню, с начала года делегации России, Украины и США провели 3 раунда переговоров. Последний состоялся в Швейцарии в середине февраля.
2: Россия.
1: Банкоматы и платежные терминалы планируют сделать доступными даже при отключении мобильного интернета. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. По ее словам, Минцифры и операторы связи уже проработали необходимые технические решения, сейчас проходит их тестирование.
2: Транспорт.
1: Прибыль большинства российских таксопарков снизилась. Согласно опросу Национального совета такси, 81% участников рынка сообщили о снижении выручки, а 90% о падении чистой прибыли. Об этом пишет Коммерсант. Отмечается, что финансовое положение таксопарков ухудшилось на фоне роста издержек, усиления регулирования и увеличения налоговой нагрузки. По словам участников рынка, если ранее наиболее востребованные модели машин для такси стоили меньше 1 000 000 рублей, то сейчас показатель превышает 2,5 миллиона.
2: Железная дорога.
1: В Москве после реконструкции, которая длилась почти 2 года, открылся Ленинградский вокзал. Как пишет Коммерсант, ключевые изменения коснулись внутренней части здания. Существенно увеличена площадь зоны для ожидания. Для пересадки между метро и поездами теперь не надо выходить на улицу. Построен навес над платформами для защиты от дождя и снега. Добавлю, здание старейшего в столице Ленинградского вокзала возведено в 1849 году в рамках строительства первой в России железной дороги между Москвой и Петербургом.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: Для тех, кому до, и тех, кому за.
0: Кондуктор, сегодня не жми на тормоза.

0: и пусть у нас будет бэйби.
1: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
3: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23.05. Категория 16+.
4: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
0: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио!

дарит чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим. Я не за...

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Привет! Мы импровизаторы, а это премьера. Новое шоу на телеканале НТВ.
4: Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов, Сергей Матвиенко. Импровизаторы. Завтра в 23.05. Категория 16+.
0: Продолжаем! Танцы по-русски! На Дорожном радио! На Дорожном радио!

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: разбудил?
1: Конечно, нет. Твой голос изменился.
0: А я во сне к тебе сегодня заходил.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмке.

все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

такая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда.

небо, солнцезащитный взгляд. Мне бы ключик от этой дверцы, в ампуле быстрый яд. Похоже, забили на всех.